котором все ближе, годом страха, мысли бегутом смеха, те, кто выгонят, и зеркала к воде.

и лавину самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых стен.

0: вещи навороченную азбуку дня. И веселые картинки сыны помои, где весомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепкий инзарь исторических истин, долгий ящик ожидая себя, перерыв на старость, траурной бабочки весомый полет, скрипучие гербарии немыслимых слов,
1: немыслимых слов,
0: оглушительная доза неземной тишины, угольная пыль пережеванных слов,
1: пережеванных слов,
0: живописные поля братоубийственной брани, искусанный кукиш запоздалой любви.